хангуудай аяг юусан мэтнэ энэ хутгуугаа төлхөө бүтмагтээ юм бэр такакс клуку ацрэулу талла пингаат суяарлаак таккуама юм бэн такакс клута пилхойткут каннерутлархуйткут куаанна маамта апаагулун таасу аанам таарлуппеаарлута тат уннаамка тат пиннерилингераата такарлукииуум паа писклуута тоотн той каннераарлутингиллиини питуллрут маттумнассиини ноқлитиннерихтук аваани ноқлисуута писхуукут чайтарлутингиллаат наваарлутингилаамхнук чаанаккаатоқолутин питуллрулуут тахуамаа ноқлитиннеритут сахлутингиллу ноқлитиннеритум уккаани тассуут талиссуут ноқлит финаатмиттой инхут кууратуллхоопут макутта ноқлисуут пиллхэрмэхни тахаатмиттой қисқорулуки пилассхуит таамк май хатмай хангута насмни чаптой хлуки қаггаани сам лаатм сиуит таллери қаллусу наттмунуйулқмун хиилуки чапт куяпут сулилуки уиттаскалаарапут маттумнассиини тууққайнилууттан тууссутан тамаагэстарлуки кэаллуттаим тиглигуутсаат титуумун кот атуухаарлуку иллиита таим той чайлкамун пхлукууниитлаарсиккайт иллини пиваккахалаюлхумииллу куппиативингалууни аккасиллерам тангхаарлут тоотн пилахэуксукхиуммиорт налраанга тууштэн атуухаарлуку пхлукиллуниииллу пиуллеқумма нэкът нэкъунгэрата чанг тайкувэ маруутсэрлуки писқумаллхуннэриттайт кут кувэ тамлхэқсхатни аруфкахэлу пиуллеқумми писқфкэнаакки маттумнассиини сат нэкъунайтут юмтай атухаарлуккэрлукустоуниииллуку тамаанаин хкут хорпут хангута тамк юм пан трут хукумта нунаамун тахлуку тон чуку пикум та

0: амлпаг юк нух тарин алхгвакн алусин чейн анекдовт пан хандл амун биун риллхут тох наллоомхтху таммаане гайлэн бичих гахтэн наппайт каппаагаллерим нунниинэк напахпакаяллаат наавик туккит нух тарин алуутэн атак тайм умьяритта шааккарлутэн пиллхут ikitaki khonik chali umun qaya gaulgaamun good morning
1: okay sham
0: yes sir utak qaulutun to nitchukula qanq qarpanik
1: aling toy toy mannuk toy ren ramanna tutki chamthu
0: yes sir
1: qoya naqfa to tawam unasu ханут клэс путлам ё умёқсайнерлу куннёкуми таум хани манючэх путлу синту умёқсхомиу ау лукка тайма чюнгани чун тайма тотон так такхлиуна илумун той агунавай Махун юсм тун юям тун нисам кутой той люмун мани англи сакчам су китухка насунритта а манна юнгнаксамта аттути нангнаксамта а чатмакут окунохтой нангнаксарах путахсакалукаанспак той люмун агуна а шотон канхтор тали испаттилумун а угут ханкаас хуяхан кичио каннуртакан кохтой маани янгли сакчам китухка насунритта айпамттой а маани янгли хуфкнани тауам маани янгла ang liluni yusak sam kitukchak ka na sumnagit taumrit lumewim peltula. So ito taon na umiok nakput. Nuktasuto na kwani. Ako manam kakanot kasha. Manna. Nakam manna chakhtuk. Man kuyum nakkimakpim sukatum chikyuti kuyunun. Tolak kaput fikir tu sangat semeni, kui gumnak ti, sama kami. Mana so, yang nak sam takkan royoti kesetapkit konstitusin nak. Tahu kutoi, man yang nak sam takkan royoti mantuk. Tahu kutoi, ayok fknat ngah. Tak kau sok lah mengtawam 21 nat, unai kau kira kan nasana kak suku, kau ketawa matum yung nak seramta kan royuti, kau kutun ukan hepak, kali kau luni takumau, aku melu menguk cali kai gayam, si mahcuami. Atasum tiksaban na ushut. To takuma ak tamana. Nuktantoy. Kaliyaw na taan likultak. Nunatukut 16 na ushiniut. Apusak tiksakli. Tawam to. Tiktuson ka ikay. Ako kunik til the discovery. 16 na at nunat. Naukami ilait. Apoza rah katchali to ikhwa naka man nayut kaput ilo man yut kaput naka kus khofim nakin nakrah to chali u mithawa na suwa gut ksay taka at maso mukto atang paksang lo akut kautut wasaka kispiyat akut kaya kang katchak nakrah ksay tang katchali Ukiluk toy kwan pita kakuliai.
0: Ii, kuya nak kaya gaulit. Ah, cak nak kuya wikluku. Aku nak sepak nak kaya gaulit. Takuam cali. Kwan ik umun. Kinguk sa

0: ani distract taku ni tau na tan ko tak ap che khap kna ta chin khwan ta nun na tfut na tau tai ru che ko kut pus ko fak nik mak tan ki nga tok tau na ya kin kan ki huna mo ri ki chi ya kin kan ki huna nik mak tan ki nga tok kut au ku ni tla son ta khwan kan tu sut ai ai na nim ni khon nik tai ru che ko гуйу нахх хүйг тоттот пим ик тек той хоян кан хэлсэ пихти хэн хэчин нэхт той папай
1: и хоян палгаягаарлут чак макна пагаахаханакка а накууралга а ох ох нэри а илу илу хатчали а уна хоник сассарпут 4 minutes left пинг пиука чалит той кина им накаягаакуни сквизиннаарлу ку пиукгатэккапта а тайм ничкунирлу киагкутта каларталхит пилпутта аам унабоуталлахкарпут маанеккуйортлхкаат а бэнилу укут урутэгаарми чали маттумак юнгнакуутимник маанимам трилхни тгусчит а чали укут state ami pilreta trooperat illaw lutung toni pisiqut bani git jaul ramping na pinkish park ami building ak pingina bowling alley mak pilallhat toni quyurchiqut malrugni irnrugni atoruluk ukuk 25 and 26 taukuk toi гэнэрэк тикииллук а атуураркаулуки уитакуумагнуккаа илаагаутсаа илаагаулсунук пиннаартукук тони а чапкнаата тикискумтху аам жалиллу а акуна аам а чам кематанам уна пекаалаккита а чүчүклэрч таарлатын билгита а тохуна лайбрэри ка атхам кит китчаа а туллаамит той тайм кисэба умиоқсчига таака хони тагом cultural center амгаматан билагэтуна аам тони авай вотталхут а укукхани precinct так мане а тамагам ктон лутка 1 and 2 а тайм той а to ami wit talgani manis naqfani wit talgani ton tukut precinct 2 precinct 1 ami wit talrit pakkut a klokhliput takuk toy umi line up parluteng pimarlermgni alaqqiruyut tarluteng paamnga a illat quyorquyornik saunateng akkanun a line up pariartulallu takum toy totin pingran a тама на чаткфкнаку новембер ами вотталхкарпук тикискан тониттои а укут ранналлерит хони праймери ми чик сигилутин пилхатта а ай а маллерулут пехпалхтикук чучуклтатсиллерита аам макон акумлхэнэн а укукхониктой нит нилхук унном кпикпут салавнаа унаалу пентола таукуктой а ранна фами май уит таук а тонитой а чичуклерилута эрнектам тикискум ту новемберами умиорлуки макутта а хонкута аваи primary me pilgani attam chali ullaullu tabautareartugunaartugut kitaki nitsigunilgani tamakhpchi kitakata ikayornarpilgaamik tangkhaqumta tangkhinarpknaku ullakuluku ikayokillaut piuchi